0: Радио Зетра. 107.2 в Ловеч.
1: Американская фирма Transceptor Technology приступила к производству компьютеров «Персональный спутник».